0: Вишин спомнил, что я вчера карсак. Нензго атрапи, большая юлда, автомобила сел, кеплекин то слышал, что идут. Чун тен дойду, мем я труп, а лавати мен дойду. Бадам такси дойду, я кен бринди башлангуш на алда до машина, баркадар кеп дойду. Абдрахман сумки, Абдрахман как я клана. Яхше, яхше. Ой, кайттыңыз ма? Нәдәсіз? Каплан.
1: Я сармадос, там мы с Харбачем, который в Карапмангайоне, Шараванкене.
0: Болды.